0: Середина нулевых. Молодежь уезжает из деревень и маленьких городов из-за нехватки комфорта. Третье Всебелорусское народное собрание запускает программу «Возрождение села». Сегодня благоустроенные агрогородки, новые рабочие места, ледовые арены и бассейны в райцентрах – это реальность. Комфорт для жизни там, где твой дом.
1: Сильные регионы, сильная страна. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Утром местами пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков. В Минске, Гродно и Витебске днем плюс 19-21, в Могилеве, Гомеле 20-22 тепла, в Бресте плюс 21-23. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Утром местами пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков. В Минске, Гродно и Витебске днем плюс 19-21, в Могилеве, Гомеле 20-22 тепла, в Бресте плюс 21-23. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM. Наше.
3: Унеси меня туда, где дождь

0: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт сегодня в полдень. Будь на волне топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Утром местами пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков. В Минске, Гродно и Витебске днем плюс 19-21, в Могилеве, Гомеле 20-22 тепла, в Бресте плюс 21-23. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе. Реклама. Радиус FM.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

Реклама. Заходи на сайт radiosfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiosfm.by. Radios FM. Заряжающие треки. Radios FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Реклама. Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Утром местами пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков. В Минске, Гродно и Витебске днем плюс 19-21, в Могилеве, Гомеле 20-22 тепла, в Бресте плюс 21-23. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветрам.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.

0: прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Утром местами пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков. В Минске, Гродно и Витебске днем плюс 19-21, в Могилеве, Гомеле 20-22 тепла, в Бресте плюс 21-23. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: 2010 год. Полная зависимость от импорта энергоресурсов и растущие мировые цены. На 4-м Всебелорусском народном собрании принимается историческое решение строить АЭС. Сегодня белорусская АЭС работает на полную мощность. Страна обеспечена чистой, доступной энергией на десятилетия вперед, развивая экологичный транспорт и производство.
1: Энергия нашего развития. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Вчера вечером станция метро «Площадь Ленина» была закрыта по техническим причинам. Поезда следовали без остановки. Все это из-за бесхозного предмета, который обнаружили на станции метро. Это была огромная сумка, с виду похожая на внешний аккумулятор. На место сразу прибыли сотрудники. Для безопасности пассажиров был установлен защитный купол. Но позже сообщили, что подозрительный предмет не представляет опасности. Движение восстановили через час, но проверка продолжается. Дональд Трамп заявил, что США и Дания достигли договоренности о безопасности в Гренландии. Со слов Трампа: «Я рад сообщить, что США заключили с Данией и Гренландией соглашение, согласно которому США получает постоянный контроль над безопасностью и другими потребностями Гренландии». Американский президент добавил, что это полностью удовлетворяет все многочисленные озабоченности США. А еще Соединенным Штатам, если верить Трампу, это не будет стоить ничего. Паспорт Беларуси занял 3-е место в десятке стран Шанхайской организации сотрудничества и 101-е место в глобальном рейтинге. Показатель отражает долю стран, в которые по белорусскому паспорту можно въехать без визы или по упрощенным правилам въезда. На сегодняшний день наш рейтинг составляет 46%. Самый высокий показатель доступа среди регионов мира в Центральной Азии. Минские «Динамовцы» одержали первую победу в сезоне КХЛ. Первый успех пришел к подопечным Сергея Брелина только в 5-м матче регулярки. На Минской арене «Зубры» принимали «Сибирь» из Новосибирска. В стартовой трети команды обошлись без голов. Основные события развернулись

0: во втором периоде. Финальный счет 4-1 в пользу «Динамо». И в завершении добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Утром местами пройдут кратковременные дожди, днем без осадков. В Минске, Гродно и Витебске плюс 19-21, в Могилеве и Гомеле 20-22 со знаком плюс, в Бресте 21-23 выше нуля. О погоде все, впереди только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность. Утром местами пройдут кратковременные дожди, днем без осадков. В Минске, Гродно и Витебске плюс 19-21, в Могилеве и Гомеле 20-22 выше нуля, в Бресте 21-23 со знаком плюс. О погоде все, впереди только топовая музыка.
2: Алиса, как слушать музыку без подписки?
3: Все просто. Слушай Радиус FM.
2: Алиса?
3: Уже включаю.
0: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе

0: ты на волне топовой музыки. Радиус FM.
1: Раз, два, три.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. В Минске сегодня могут ограничить движение у стадиона «Динамо». Там пройдет массовое мероприятие. С 11 утра возможны заторы на улицах Свердлова, Ульяновской, Ленина и проспекте Независимости. Кроме того, с 9 вечера возможно перекрытие дороги на улице Кирова на участке от улицы Свердлова до улицы Ленина. Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения учитывать эту информацию. А для тех, кто планирует сегодня посетить стадион «Динамо», МВД напомнила правила безопасности поведения на массовых мероприятиях. Если вы попали в толпу, не идите в ее центре, держитесь ближе к краю. Избегайте узких проходов, стеклянных витрин и столбов. Согните руки в локтях и прижмите их к телу, не держите руки в карманах. Это позволит вам безопасно двигаться в толпе. Также стоит обращать внимание на людей, которые одеты не по сезону, под одеждой они что-то прячут и у них бегают глаза. Вчера в России началось одно из главных политических событий – выборы в Государственную Думу 9-го созыва. Сегодня и завтра россияне будут выбирать депутатов, которые в следующие 5 лет станут их голосом в законотворчестве. Избирательные участки открыты и в Беларуси. В нашей стране отдать свой голос россияне смогут на избирательных участках в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Во время проверки своих защитных алгоритмов искусственный интеллект Google Gemini непреднамеренно проник в информационные системы 3 коммерческих организаций. Инцидент произошел в рамках тренировочных киберучений. Изначально модель должна была найти уязвимости в программном обеспечении вымышленной корпорации. Однако из-за полного совпадения названия фиктивной организации с именем реального бизнеса и вышел за рамки безопасного полигона и взломал системы 3 компаний. Далее коммерческая информация. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте Зикабай и по телефону 8029-324-66-66. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность. Утром местами пройдут кратковременные дожди, днем без осадков. В Минске, Гродно и Витебске плюс 19-21, в Могилеве и Гомеле 20-22 выше нуля, в Бресте

0: плюс 21-23. О погоде все, впереди только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Ребяточки, в общем, залез я в заметки.
2: Да.
1: И спасибо большое вот этим вот замудренным новым телефонам, что они оставляют все, что ты сохранял в заметках.
3: Да,
1: да, у меня заметки с 2021 года, вы представляете?
2: И сколько тебе, 12 было? Да.
1: И я открыл, в общем,
2: пожалуйста,
1: этот вот кладезь, понимаете ли. И у меня, я очень много лет работал в клубах по ночам. И у нас была фишка. Мы искали очень прикольные подкаты, комплименты, которые я наспор подходил и говорил прям в микрофон при всем клубе. Я готов зачитать, если вам интересно.
2: Давай.
1: Девушка, будьте осторожны в парках. Не хочется, чтобы голуби съели такую крошку.
3: Класс.
1: Мое любимое, не буду долго, да, вот мой любимый. Вы слышали, что вчера в Исландии начал извергаться вулкан? Он крепко спал, но ему резко приснилась ты. Ребят,
3: какая красота.
1: Молодежь, зумеры, записывайте, пишите мне, я скину больше. Это реально работает.
2: Ну а теперь давай послушаем, что искусственный интеллект думает о комплиментах, которые запоминаются на всю жизнь.
4: Есть комплименты, которые человек забывает через 5 минут. А есть такие, которые потом вспоминает годами, особенно когда настроение не очень. Например, с тобой почему-то спокойно. Человек потом ходит и думает, почему-то, что со мной не так. Еще сильнее работает, ты вообще не похож на человека, которого я представлял. Вроде комплимент, но теперь хочется выяснить, кого именно человек там представлял. Отдельный уровень. Комплимент от ребенка. Ты сегодня красивая, как тетя из телевизора. Причем ребенок совершенно искренний. А ты уже начинаешь искать, какая именно тетя, ведущая новостей, или женщина, которая рекламирует стиральный порошок. Многим запоминается простое «я рядом с тобой могу быть собой», потому что это уже не комплимент, а эмоциональная ипотека. А самый мощный комплимент, когда человек говорит «я тебя сначала недооценил», потому что приятно не только узнать, что ты классный, приятно еще и убедиться, что кто-то вовремя понял, какую ошибку совершил.
2: И знаешь, так приятно, Паш, что ты не перечислил ни одного банального комментария в своем вот в этой... Не было про великана, про вот это вот все, твои родители не пекарь. Вот этого не было. Было что-то креативное. Молодец.
1: Ни в коем случае ты, что это, Паша креатив был в деле.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: За исследование поцелуев те самые, как говорится, британские ученые из Оксфорда получили Шнобелевскую премию. Шнобелевскую, это важный момент. Короче, ученые и их американские коллеги попытались разгадать эволюционную загадку поцелуев. Безуспешно, скажу результат сразу. Хотя исследователи пришли к выводу, что целуются почти все люди на этой земле. Это, мне кажется, настолько очевидно. Но так и не смогли разгадать, зачем они это делают. Ведь поцелуи не дают никаких преимуществ в размножении или в выживании. Тем не менее, их исследование все-таки что-то для нас принесло.
2: Ну-ка.
1: Наконец. Поцелуем всех существ, от насекомых до приматов. Было давно универсальное определение. Они сделали универсальное определение, получается. Называется так. Подождите, я прямо сейчас зачитаю.
2: Ну-ка.
1: Неагрессивный контакт рот в рот, сопровождаемый движением губ и не связанный с передачей пищи.
2: Ну, такое.
1: Такое себе, да?
2: Ноль романтики.
1: Но мне понравился неагрессивный контакт. Знаешь, это если к тебе на улице подойдут, тебя поцелует какая-то женщина незнакомая, ты будешь агрессивный или неагрессивный? Мне так чисто интересно, реально.
2: Все, парни, если у вас еще нет девушек, рассказываю новый лайфхак. Подходишь, говоришь: малышка, я вообще...
1: Неагрессивный.
2: Я вообще разбираюсь в науке, как бы, британские ученые вообще там...
1: Не врут никогда.
2: Мои братья двоюродные, все исследования как бы разбираюсь. Да. Как ты по поводу неагрессивного контакта рот в рот, сопровождаемого движением губ и не связанного с передачей пищи, а? Нормально? Может, давай?
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
3: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в ДБ!

0: 22111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
2: Реклама. Радиус FM.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот.
2: Как это часто бывает, конфликт начался с денег. Муж, собственно, этой вот женщины, которая его терроризировала, перевел своей родной сестре около 50 тысяч долларов. Деньги, правда, предназначались даже не сестре, а отцу, чтобы покрыть медицинские расходы. Он пожилой человек, ну, как бы решил помочь своей семье. Чего нет? Ну, это нормально. Но жена нашего героя перешла просто в обвинительный режим. Знаешь, такой есть режим Цербера. Когда-то ты виноват. И она заявила, что у супруга и его родной сестры роман.
3: Какой ужас.
2: Это жесть просто. В течение нескольких месяцев его жена с помощью искусственного интеллекта генерировала фотографии, генерировала видео непристойного характера, якобы доказывающие это вот непотребство, вот это все, понимаешь? Какое слово вспомнила?
3: Ужасно, просто ужасно. Ты представляешь, вот меня слушает каждое утро наша сестра. Моя сестра. Да. Лер, я знаю, ты меня слышишь. Ты прикинь, если бы нам такое предъявили.
2: Но это еще не конец поворота. Это еще не все. Муж не выдержал этого всего. Устал и подал в суд на жену.
3: Молодец.
2: Да. Заявляя, что она его психологически насилует. Ну, издевается над ним. Да, объективно. Доказательств у ИСА было очень много. И он, собственно, суд признал, говорит, типа, все, ты прав, жена обидчица не права. И выдал ему орден охраны против жены.
3: Вау.
2: То есть это значит, что жена не может подходить к нему близко, там, ближе, там, 100 метров, например, или еще что-то, не может ничего делать, никак использовать все фотки, видео, прикинь.
3: А че, так можно было?
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
4: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность. Утром местами пройдут кратковременные дожди, днем без осадков. В Минске, Гродно и Витебске плюс 19-21, в Могилеве и Гомеле 20-22 выше нуля, в Бресте 21-23 со знаком плюс. О погоде все, впереди только топовая музыка.
0: Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Короче говоря, владелец продуктового магазина в Пинху, это в Китае находится,
2: так,
1: повесил на двери объявление: собакам вход воспрещен.
3: Это с чего бы это? Они
1: Но,
3: любят животных.
1: Казалось бы, да, и котов, и собак как бы должно было быть равноценно. Но дело не в этом. Дело в том, что даже это сделано было не из-за того, что хозяин хотел поддержать какой-то порядок, или из-за того, что он ненавидит милых питомцев, а оказалось совсем в другом.
3: Ну-ка.
1: В магазине, оказывается, живет кот. И как раз это боевое животное собак ненавидит.
3: Агрессивный.
1: Да, он агрессирует на собак, бьет их, лупит. И, короче, хозяину долгое время приходилось все эти драки разнимать. И он просто устал и решил, что напишет объявление. Вот. И как бы люди перестанут ходить к нему с собачкой. В магазине Пинху по факту ввели строгий фейс-контроль. Собакам запретили входить. Кота назначили директором безопасности. Вот.
3: Но самое главное, чтобы посетители четко понимали, что это не из-за того, что он не любит собак, а просто для того, чтобы предостеречь их, потому что кот реально очень боевой.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: января 2029 года.
1: Реклама. Красота с характером. Энергия, которая меняет мир вокруг нас. Год белорусской женщины. На Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Дедушка, дай хоть хлеба. Дык, тебя не заставишь есть, мама твоя говорила. Но не 4 ж дня, дед!
3: Нормально, нормально. Сегодня на улице я был свидетелем, как мужик разговаривает со своей собакой. Было видно, что он думает, будто пес его понимает. Пришел домой, рассказал коту, мы вместе долго смеялись.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Областной фестиваль «Ярмарка Дожинки» стартовал в Дзержинске. В это же время начинаются выступления творческих коллективов Минской области. Гости праздника смогут посетить тематические площадки, интерактивные зоны и город мастеров. А вечером в 21:30 небо над городом украсит праздничный салют, а завершится фестиваль яркой дискотекой. Масштабные сельскохозяйственные ярмарки развернулись в Минске. Основные площадки у Дворца спорта и Чижовка-арены. Они работают уже с 8 утра. На ярмарках можно выгодно купить овощи, молочные продукты, мясо, колбасы, сало, соленье, мед, цветы и саженцы от производителей и предприятий Белкоопсоюза. Прорыв в интеллекте гуманоидных роботов ожидается уже в середине 2027-го. Об этом заявил научный сотрудник ведущей китайской компании по внедрению искусственного интеллекта Spirit AI Гао Ян. Он отметил, что когда был создан Spirit AI, этот робот мог хорошо выполнять только одну отдельную задачу, например, наполнять кружку водой или складывать одежду. А сегодня роботы работают уже на больших пространствах и участвуют в сложных рабочих процессах. В России назвали новые слова-претенденты на звание «Слово года». В короткий список вошли слова «дофаминовый», «вайб-кодинг» и «гиперфикс». В прошлом году по итогам народного голосования словом года стала «тревожность», а победителями в других номинациях слова «о как», «ИИ» и «промпт». Далее коммерческая информация. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Утром местами пройдут кратковременные дожди, днем без осадков. В Минске, Гродно и Витебске плюс 19-21, в Могилеве и Гомеле 20-22 со знаком плюс, в Бресте плюс 21-23. О погоде все, а впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Родители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Можно, кстати, брать на заметку, да? Ну, а вдруг кто-то будет вести себя, да, не так, как хотелось бы. Вот это средство работает на все 100. Значит, ну, дебоширами уже никого не удивишь. Люди напиваются, кто-то боится летать, поэтому перебарщивает. Кто-то просто любит это дело, поэтому напивается, а потом начинают вести себя неадекватно. А в случае, если ты, ну, на машине, ты можешь быстренько, да, к обочине прижаться, как бы вытолкнуть человека, там, вызвать милицию, и все. Но ты в самолете. Быстренько вытолкать не получится. Ну, это как бы...
3: Ну, почему? Парашют дал, и все.
2: Противоречит уголовному кодексу. А зачем парашют так вытолкнул? Вдруг в воду попадет, а может быть повезет. В общем, самолеты так не могут. Пилот принимает решение. Буду садиться, но надо же найти аэропорт. Пока ты его найдешь, пока ты сядешь, запросишь разрешение, нужно что-то с дебоширом делать. В общем, весь самолет сплотился. Обездвижил, ну, не нанося, естественно, никаких там повреждений серьезных человеку, прижал его к креслу, к его.
4: Так.
2: И, знаешь, так вот обильно, не жалеючи, обмотали скотчем.
4: Хорошо.
2: Обмотали его таким образом, чтобы, ну, даже если он там Шварценеггер, ну, не смог он выбраться собственными силами.
3: Это чисто мои реально с сестрой в детстве игры. Вот когда я ее бесила, она меня брала вот так вот в одеяло и скотчем заматывала.
2: Класс.
3: С ног до головы. И я такая...
2: Но чего они точно не сделали, они не замотали ему рот. Поэтому он хоть и обездвиженный,
4: но очень недоволен.
3: Но матушку землю продолжал петь.
2: Он продолжал полет, он оскорблял каждого, особенно он зацепился за, ну, ему так показалось, маленькое мужское достоинство кого-то из вот тех, с кем он летел. И вот пока они экстренно не сели, пока его не передали властям, он обсуждал его маленькое достоинство и говорил, а у меня больше, а у меня больше. Ну, вот так и летел человек. Вот такие приключения у него.
4: Ой, ужас, а.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: «Родители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: Ой, ребята, здесь страсти, конечно, Санта-Барбара самая настоящая. Надо будет разобраться сейчас с именами, потому что Китай — дело тонкое. В общем, житель города Лю Чжоу по фамилии Го был женат на женщине, которую зовут Джень. Ну, вот такая пара. Го и Джень. Да, они жили вместе
3: какое-то время. Ягоды какие-то, получается.
2: Да-да, Го и Джень можно заказать на всех маркетплейсах. Какое-то время они жили долго и счастливо, но в 2017 году он решил завести роман с сотрудницей страховой компании, которая сильно его моложе. Ну, понятно. Дело. Моложе и моложе. В какой-то момент жена обнаружила переписку в телефоне, а там я скучаю, а вот бы вернуть этот вечер, было незабываемо. Но переписка еще полдела, она свидетельствует только о том, что это какие-то измены, но не более того. Но дальше она увидела переводы, денежные переводы. Здесь я должен сказать про юани. Переводы по 520 юаней. 520 юаней на наши деньги около 200 рублей. Но фишка в чем? Это не просто перевод. 520 на китайском созвучно с «я тебя люблю».
3: Да ладно?
4: И она постоянно, эта женщина говорила, а скинь мне тебя люблю.
2: Те самые заветные. Деньгами. Да, три слова, только деньгами. И он это скидывал очень много раз. Он это сделал вот реально постоянно. Суммарно получилось что-то около 1 миллиона наших рублей.
3: Жесть, это он жесть. Очень любвеобильный.
2: Представляешь,
3: получается.
2: Насколько? Дальше круче. В 2024 году он начал скупать страховые полюсы. Видимо, в той страховой компании, где работала его любовница. Короче, когда вся вот эта вот махинация вскрылась, оказалось, что любовница эта с простого страхового клерка выросла до управляющего там какой-то частью компании благодаря тем деньгам, которые вложил муж. Естественно, жена все это собрала, все эти доказательства, пошла в суд. Суд выиграл, и теперь ему все нужно вернуть жене.
3: Шок. Просто гениально. Шок. Если честно, даже как-то и не знаешь, как прокомментировать такое.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
7: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
8: Светофор. Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
9: Горячее предложение в три цены по 22 сентября. Кружка коллекции «Изумруд» 420 мл 5,90. Тарелка коллекции «Изумруд» 20 см 7,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Трицены. Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Ой, ребята, история тут, знаешь, интересно все. Даже не столько на чем прокололся вор, сколько ради чего вообще была организована столь вопиющая кража. Тарантино, мне кажется, уже выехал на место событий для того, чтобы вот по горячим следам написать сценарий. Возможно, нас ждет интересный фильм. Значит, на Гомельщине, в Петриковском районе, случилась кража. Ребята, даже язык не поворачивается. В агрогородке из дома украли. Внимание, это вам звонит обокраденный шпак, и я не по поводу кражи. Украли. Газовый баллон, подушки и консервацию.
3: Реально, это все?
2: Это все, что украли. Огурчики, грибочки, помидорки. Ну, что там еще консервируют?
3: Закусить.
2: Закусить, да. Подушечки, чтобы, видимо, переночевать после того, как вставит то, что закусывали. Ну, а газовый баллон, я не знаю, чтобы было тепло.
3: Ну, может, костер развести, чтобы тепленько.
2: Может быть, улететь на этом газовом баллоне в Мексику.
4: Подушки, ребят, правда понимаю. Вы видели, сколько сейчас хорошие подушки вообще стоят?
2: А, вот эти с памятью убедить. Да, да, возможно.
4: Консервация хорошо, ну там...
2: Ладно. Витаминчики, да. Как говорят наши родители, витаминчики.
4: Можно много там...
2: На чем спалился?
4: Переписать, да.
2: На чем спалился? Ручками своими белыми, без перчаточек, снял оконную раму и поставил ее рядом с домом. Там отпечаточки следователь вот так стер, нашел его через несколько улиц в этом же агрогородке по отпечаткам пальцев.
4: Молодец какой. А там в доме
2: подушки, газовый баллон и консервация.
4: Ну, надеемся, консервация осталась-то?
2: Осталось. Кабачки, все в порядке.
4: Слава богу.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
5: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность. Утром местами пройдут кратковременные дожди, днем без осадков. В Минске, Гродно и Витебске плюс 19-21, в Могилеве и Гомеле 20-22 выше нуля, в Бресте 21-23 со знаком плюс. О погоде все, впереди только топовая музыка.
0: Топ-чарт Радиус ФМ.
6: Радиус ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт сегодня в полдень. Будь на волне топовой музыки.
6: You. Right now.

0: «Возбудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: График работы гибкий.
3: Так. Угу.
2: Хочешь, после работы задерживайся. Хочешь, в выходные выходные.
3: Хороший, да? Хороший.
1: Пораньше на работу приезжай.
2: Да, да, да.
1: В любом случае, выбор за тобой. Так, смотри, у меня такая, наконец-то нашел определение термину «взрослая жизнь». Смотри, взрослая жизнь — это выбор между пломбой и осенней курткой.
3: Да.
1: Это или это?
2: И осенняя куртка не всегда побеждает.
3: Милый, пойдешь с работы, купи мне успокоительное. В каплях или в таблетках? В бутылках!
1: Хорошо.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Авто выбирай на бутик «Автобай».
6: Авто продавай на бутик «Автобай».
5: Авто меняй на бутик «Автобай».
6: Авто покупай на бутик «Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
7: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Zorka со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
8: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест» не пропусти.
9: Организатор – Государственное природоохранное учреждение – Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
10: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
11: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Паш, помнишь, родители, вот каждый поймет, абсолютно каждый, кто нас слушает, родители в детстве говорили, какие-то правила создавали. У меня главное правило было вот такое от мамы. Не грызи ногти, будут глисты. И что вы думаете?
3: Ты про выдуманные.
2: Да, да. Что вы думаете, мне 23 года, я сижу сейчас, грызу ногти во время эфира, после эфира и до эфира.
3: Да, если что, я поэтому не завтракаю.
2: Да. И оказалось, что ногти тут вообще ни при чем. Глисты передаются совсем другими путями.
3: Да.
2: А привычка грызть ногти, это просто про нервы, а не про паразитов.
3: Вообще, на самом деле, вот этих правил из детства очень-очень много, и они очень смешные. Поехали. Например.
2: Давай.
3: Косточки. Особенно от арбуза. Съешь косточку, все, вырастет арбуз в животе. Что ты потом будешь делать?
2: Не читай, в темноте ослепнешь.
3: Да. Возьмешь лягушку в руки, будут бородавки. Ребят, и этих историй, на самом деле, полным-полно, и у каждого родителя фантазия работала просто на максимум. Круто. А вот давайте послушаем, что скажет искусственный интеллект на вопрос, какое правило из детства оказалось полной неправдой, ведь их так много.
4: В детстве взрослые говорили нам про некоторые вещи с такой уверенностью, будто лично подписывали законы природы. А мы потом выросли, и оказалось, что нас просто пугали. Например, не сиди близко к телевизору, зрение испортишь. Сейчас взрослый человек лежит носом в телефон в полной темноте и говорит, я просто немного посижу. Не глотай жвачку, 7 лет будет лежать в животе. Ребенок представлял, еще пару раз проглотит, и внутри начнет работать фабрика. Не ешь после 6, потолстеешь. Спасибо. В детстве я просто боялся холодильника. А потом понял, проблема была не в холодильнике, а в торте. Еще, не хрусти пальцами, будут кривыми. Не стали. Зато теперь человек хрустит всем телом, когда встает с дивана и ничего не может с этим сделать. Самое смешное, нас годами пугали последствиями, которых или не существует, или они вообще не такие страшные по сравнению со взрослой жизнью.
3: Я прослезил.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Белоруссии полдень. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. В Минске прошел форум Space Day. Это площадка, возможность увидеть, чем живет стартап-сообщество и понять, что следует сделать дальше. В этом году на форуме почти 2000 участников. Это рекорд. Среди них студенты, предприниматели и эксперты. Партнер – парк высоких технологий. Акция «День без автомобиля» пройдет 22 сентября и станет финалом недели мобильности в Минске. В этот день жители столицы, которые оставят свою машину дома, смогут воспользоваться бесплатным проездом. Необходимо только взять с собой права и техпаспорт для предъявления в общественном транспорте. Дональд Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Документ, который в СМИ называют «адскими санкциями», наделяет президента США правом вводить вторичные пошлины в размере до 100% для любых стран и зарубежных компаний, которые продолжают закупать российский нефть и газ. Стали известны лучшие отели нынешнего года. Свежий рейтинг сформировало экспертное сообщество, которое состоит из более чем 800 представителей гостиничной индустрии. Первое место в рейтинге лучших отелей мира, как и в прошлом году, занял гонконгский отель «Rosewood Гонконг». Вторую и третью позиции также разделили азиатские гостиницы и обе из Бангкока, Таиланд. В целом в десятке лучших доминирует Азия. 7 отелей из 10 находятся именно там и лишь по одному в Италии, Мексике и Бразилии. Далее коммерческая информация. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте Zika.bay по телефону 8029-324-66-66. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность, днем без осадков. В Минске, Гродно и Витебске плюс 19-21, в Могилеве и Гомеле 20-22 выше нуля, в Бресте 21-23 со знаком плюс. О погоде все, впереди только топовая музыка. Наша.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Выключаем рабочие чаты, закрываем отчеты и делаем звук на полную громкость. В эфире главный ТОП-ЧАРТ страны на РАДИОС ФМ. У микрофона Кирилл Громов, и ближайшие два часа мы будем разбирать ваши лайки на сайте radiosfm.by и смотреть, в кого из артистов на этой неделе праздник, а кто отправится на пересдачу. Давай вспомним тройку лидеров прошлого выпуска. На третьем месте у нас были The Bauza, Magnetic. Под номером 2 Hugel, Email Angel и Ultranate. I'm moving to the sun. Ну и первое место было у Шакиры и Burna Boy. Дай-дай.

0: Нашу двадцатку сегодня Альберт Брайт с треком «Wild». Он как-то все ниже и ниже. Альберт просел на 2 позиции за неделю. Дикий вайб, видимо, слегка укротил домашними делами, но парень все еще с нами. Слушаем 20-е место и держимся крепче.
1: Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
2: Радиус FM.

0: Вот это мы понимаем. Аттракцион свободного падения. На 19-й строчке у нас экс-участник One Direction Zayn с треком Die For Me. Zayn за неделю рухнул сразу на 8 строчек и забрал сомнительный титул «Падение недели». Название переводится как «Умри за меня», но слушатели, похоже, решили просто кликать за других. Zayn, держись, мы с тобой, а переключаемся на волну мировых трендов. У нас топ-билборд, смотрим, что сейчас крутится в ушах у жителей США. Горячая пятерка там выглядит следующим образом. На 5-м месте Morgan Wallen, Been By Now.
1: Топ-билборд.
0: Под номером 4 Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me. Под номером 3 Тейлор Свифт, I Know It, I Know You. Стелла Лефти забирает серебро этой рейтинговой таблицы с треком Boston. Ну и первая позиция у Эллы Лангли, Choosing Texas. А полностью мы слушаем трек 73-й строчки чарта. Человек Зефир Маршмеллоу со своим свежим треком Another Drink. Название намекает на еще один напиток, но мы пьем только чистый клубный звук. Погнали!
1: Топ Билборд.
2: Топ чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: 18-ю строчку штурмом сегодня забирает клубная новинка эфира Виде Стейси и Лио Вуд с треком «Оу». Это их первая неделя в чарте. Белорусский электронный десант выдал такой кат, что слова тут излишне. Остается только кричать «Оу» от удовольствия. Поздравляем с мощным стартом, а на радаре у нас фреш-прогноз. Мы тестируем свежий релиз от немецкого дуэта Two Colors под названием «Примадонна». Ребят переосмыслили классический термин «примадонны» в плотный дип-хаус. Оцениваем.
2: Фреш-прогноз.
0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Есть смаки, которые остаются с нами на все життя. Свежий хлеб, горячая бульба, а на столе хатняя колбаса, блендвица, сало, сальтисон. Как колисти у бабули. Просто, щедро и от души. Мы заховали этот смак у новой линейцы «Этно-шляхетно» от Ашмянского мясокомбината. Шляхетный смак родимы. Готуем с увагой, частуем с повагой.
2: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Реклама.
4: Ты слушаешь?
5: Ты слушаешь Топ-чарт?
4: Топ-чарт?
5: Радиус FM.
4: Радиус FM.
6: 17-е.
4: 17-е место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 17-й строчке расположился наш белорусский электронный гений Отника с фитом Will Never Be. Парень поднажал и прибавил 2 строчки за неделю. Отника — один из самых стриминговых артистов из Беларуси. Его треки разлетаются по всему миру от Турции до Бразилии. «Никогда не будет», — поет Отника, но его рост в чарте говорит обратное. Ну а теперь мы сдуваем пыль золотых аудиокассет в нашей перемотке. Отправляемся в 2010 год к шведской легенде Тим Берг, он же незабываемый Авичи, его бессмертному гимну «Sick Bromance». Именно с этого трека началась его мировая слава. Заводим машину времени.
0: Перемотка.
3: I've been watching you.

0: 16 место достается французскому хаусмейкеру Offenbach с треком Miles Away. За 7 дней парни потеряли сразу 6 позиций. Название трека переводится как «За милю отсюда», и, похоже, слушатели действительно отдали ребят от вершины чарта. Срочно нужна дозаправка лайками. Ну а мы совершаем перелет на другой континент, у нас топ Австралии. Заглядываем, под что сейчас танцуют кенгуру и серферы. На 56-й строчке австралийского чарта расположилась поп-королева Ариана Гранде с легендарным треком «Into You». Этот трек вышел еще в 2016-м, но в Австралии его до сих пор крутят на репите.
1: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: 15-ю позицию сегодня забирает американский исполнитель Эбон с эмоциональным синглом «Hollow». Эбон аккуратно прибавил одну позицию за неделю. Красиво. Трек называется «Пустота». Но мы-то видим, что сердца фанатов полны любви к этой работе. Мы продолжаем тестить свежие релизы. Прямо сейчас в эфире «Fresh Prognose». Наш радар поймал зажигательный трек от артиста Элби под названием «Dancing with your host». Танцы с призраками прошлых отношений под мощный бит. Что может быть лучше? Оцениваем.
1: «Fresh Prognose».
0: Топ-чарт «Радиус FM».

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще 2 золотых и 1 серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Горячее предложение. 3 цены. По 22 сентября. Кофе растворимый «Жакей Триумф». 8,99 за 95 грамм. Чистящее средство для кухни «Азелит». 8,99 за 600 миллилитров. Подробности на сайте 3 цены. .by или по телефону 7300.
3: 3 цены.
4: Реклама. 20 лучших хитов недели.
5: Топ-чарт Радиус FM.
6: 14 место забирает эпатажная Слейтер с клубным гимном «Дэнс». Девушка потеряла 1 позицию за неделю. Слейтер известна тем, что начинала записывать музыку буквально в своей спальне на дешевый микрофон. Ну а теперь раскачивает мировые радиостанции. Похоже, танцы продолжаются, но чуть скромнее. Ну а на 13-й строчке у нас сегодня свежайшее пополнение. Легендарный союз Сент-Пол и Дуа Липа с бессмертным вайбом «No Lie». Новинка эфира. Первая неделя в чарте. Дуа Липа и Шон Пол доказывают, что качественная музыка со временем становится только лучше.
4: Топ-чарт.
5: Радиус FM.
4: 13-е.
5: 13-е место.

0: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: 12 место удерживает Avalon Rockstone со своим треком Vertigo. Парень показывает стальную выдержку, ноль сдвигов на той же позиции за неделю. Vertigo — это головокружение. Уроки английского немножечко так в тему. Но Avalon стоит на ногах настолько крепко, что его не сдвинули даже тысячи ваших голосов. А мы открываем сундук с клубной ностальгией. В нашей перемотке отправляемся прямо сейчас, 2014 год, к Джейсону Деруло и Snoop Dogg'у, их ультра-тонкому треку Wiggle. Вспоминаем этот знаменитый свист, под который 10 лет назад танцевали абсолютно все.
0: Перемотка. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт Радиус FM.
3: 11.
2: 11 место.

0: шаге от первой десятки. На 11-й строчке дебютирует сегодня проект Temper City с треком Self Aware. Новинка эфира первой недели. Ребята ворвались с правильной самооценкой и сразу замерли у самих дверей топ-10. На следующей неделе узнаем, хватит ли им сил шагнуть дальше. Ну а перед тем, как уйти на перерыв и ворваться второй час, мы перенесемся в Туманный Альбион в эфире UK Singles Chart. Топ-5 Великобритании выглядит следующим образом. На 5-й строчке Sam Fender и Olivia Dean Rain Me In.
1: Топ UK Single Chart.
0: Стелла Лефти забирает 4-е место с треком «Бостон». Под номером 3 Хьюгл, Имейл Энджел и Ультранейт «I'm Moving to the Sun». Серебро этого рейтинга у Эллы Лангли «Choosing Texas». Ну а первое место и золото сегодня забирает в этом рейтинге Сиена Спиро «Great Expectation». Ну а полностью мы слушаем трек с 24-й позиции британского топа. Певица и сонграйтер Аудри Хоберт с дерзким синглом «Sue Me». Одри долго писала хиты для других звезд, а потом решила: «Не судите, конечно, меня, я хочу петь сама». Записала этот огненный трек. Давай его включим и протестим.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: В России сегодня проходит второй день выборов депутатов Государственной Думы. Отдать свой голос можно как онлайн, так и на избирательном участке. Для граждан России, проживающих или находящихся по делам в Беларуси, откроются участки во всех областных центрах и в Бобруйске. Проголосовать можно будет завтра с 8 утра до 8 вечера. На Брещине случайно нашли кость мамонта. Ее бывший владелец Владимир Миронов рассказал, что ее нашел еще 30 лет назад его отец. Находка все это время оставалась в семье, но в конечном счете белорус решил передать ее ученым. Они уже осмотрели находку и подтвердили, это действительно кость мамонта. Пока еще неизвестен возраст этой кости, проводятся анализы. И в завершении. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Ночью местами по северо-западной половине, днем на большей части страны ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 9-11, днем 19-21 со знаком «плюс». В Витебске ночью плюс 10-12, днем 19-21 градус тепла. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 19-21 выше нуля. В Могилеве ночью 8-10 со знаком «плюс», днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 9-11 выше нуля, днем 22-24 градуса тепла. В Бресте ночью плюс 11-13, днем плюс 22-24. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
2: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
3: Вторым часом топ-чарта мы приветствуем всех, кто только что к нам подключился. Это главный хит-парад страны на Радиус FM. У микрофона Кирилл Громов, и мы переходим к самому суровому замесу. Мы распечатываем горячую десятку. И на 10-м месте сразу у нас мощнейший поп-дуэт Биби Рекса и Дэвид Гетта «Sad Girls». Вот это камбэк. Ребят, прибавили сразу 5 позиций за неделю и с ноги вернулись в топ-10. Гетта знает секретный рецепт успеха. Берешь Биби Рексу, добавляешь плотный бит, и грустные девочки снова на вершине.
2: Ты слушаешь топ-чарт.
4: Топ-чарт.
2: Радиус FM.
4: Радиус FM.
2: Десятое.
4: Десятое место.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИУС ФМ.
1: Десятое место мы с тобой оценили, двигаемся дальше, но перед девятой строчкой мы заглянем в онлайн-пространство и проверим чарт Яндекс.Музыки. Прямо сейчас на 33-й строчке стриминга находится главный романтик современной поп-сцены Ваня Дмитриенко и его трек «Почерк». Ваня продолжает писать красивые истории, а слушатели — разбирать его почерк. Включаем.
0: 20 лучших хитов недели.
2: ТОП-ЧАРТ РАДИУС ФМ.
3: В космосе летаю.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус
1: FM. Девятую строчку снова удерживает кей-поп-титан BTS со своим летним треком Swim. Парни демонстрируют абсолютное спокойствие. Ноль сдвигов за неделю. На той же позиции армия фанатов, кстати, держит этот трек на плаву. Так надежно, что никакие штормы ему точно не страшны. Ну а у нас на очереди финальный фреш-прогноз. Мы оцениваем мощную коллаборацию от французского мэтра Дэвида Гетта и продюсера Hypeton. Трек You and I, Me and You. Парни переосмыслили классический вайб из 80-х и превратили его в ночной клубный гимн. Fresh product.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Восьмую строчку занимает громкий союз Bebe Rexha и Faithless с треком New Religion. За неделю они потеряли две строчки, и, тем не менее, их новая религия все еще вербует тысячи слушателей. Ну а мы открываем портал в прошлое. В нашей перемотке отправляемся в 2010 год к легендарному союзу Jay-Z и Alicia Keys с их гимном Нью-Йорка Empire State of Mind. Трек, под который абсолютно каждый ощущает себя на вершине небоскреба. Ловим бетонные джунгли в нашем эфире.
0: Перемотка. Это Топ-чарт Радиус FM.

0: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти! АВ-бай! Где машины, там и запчасти!
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
4: Светофор. Реклама. Топ-чарт Радиус FM.
5: Седьмое.
6: Седьмое место.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: На седьмой строчке приземлился немецкий рэпер The Bauza со своим треком Magnetic. На прошлой неделе Bauza замыкал тройку лидеров, ну а сегодня просел сразу на 4 позиции за неделю. Магнитное притяжение слегка ослабло, но трек все еще плотно сидит в десятке. Ну а мы включаем виртуальный сканер и смотрим, какие треки чаще всего искали через Shazam по всему миру. Топ-5 мирового Shazam'а. На пятой строчке Hugel и Salta, Jamaica.
2: Обзор чартов Shazam.
1: Под номером 4 Карл Джи и Джуди Лайн «Be by Wow». Третье место Email Angel «Bad Times». На второй строчке эти же исполнители с этой же песней «Bad Times», но уже с расширенной версией. И первая строчка у Хьюгела, Email Angel и Ultranate «I'm Moving to the Sun». Ну а полностью мы послушаем свежий русскоязычный трек с 43-й строчки «Саби» и «Миа Бойко», ироничный сингл «Базовый минимум». Девушки поют про требования к парням, а мы проверяем, соответствуем ли мы этому минимуму.
2: Обзор чартов «Шазам».
0: Топ-чарт «Радиус ФМ».

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На шестой строчке у нас сегодня громкий взрыв Филат Фекерес и Денис Фёс со своим летним треком Sweet Summer Nights. Это новинка эфира первой недели в чарте. Парни сходу ворвались на шестую позицию, напомнив нам, что сладкие летние ночи могут продолжаться круглый год, если в колонке правильный хаос. Ну а мы сдуваем пыль с архивных релизов нашей перемотки. Отправляемся в 2014 год к таинственному продюсеру Жу и его затягивающему хиту Faded. Это глобальный бас и шепчущий вокал 12 лет назад разрывал все фестивали. Включаем и погружаемся.
0: Перемотка.

0: Пятая строчка. Сюда с разбегу залетает Алекс Уоррен с эмоциональным треком «Fever Dream». Алекс подпрыгнул сразу на 3 позиции вверх за неделю. Парня штормит от успеха, его лихорадочный сон превращается в реальный триумф. Ну а у нас на очереди белорусский блок. Поддерживаем наших артистов. В эфире талантливый электронный продюсер Денис Мисько с драйвовым прогрессив-хаус треком, называется «Wings». Расправляем крылья под родной бит.
1: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: мамы.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения «Зорко» со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывай.

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Коллекция «Спадщина». Эксклюзивно в три цены. Свое, красивое, родное. Посуда коллекции «Спадщина» в ассортименте от 7,79. Набор из двух свечей за 12,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Реклама.
4: Ты слушаешь
3: Топ-чарт.
4: Топ-чарт.
3: Радиус FM.
4: Радиус FM.
3: Четвертое.
4: Четвертое место.

0: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым.
1: Четвертое место и деревянная медаль хит-парада. Сюда поднялся харизматичный соул-исполнитель Тедди Свим с треком «Мистер Новый Том». Тедди прибавил одну позицию за неделю. Наш мистер Всезнайка знает, как зацепить слушателя за самое живое. И до бронзы ему не хватило вот как-то совсем чуть-чуть. И снова поддерживаем белорусский дизайн. Прямо сейчас в эфире сочный совместный релиз от Платон и Джулай под названием «Closely». Делаем звук ближе и громче.
0: Топ-чарт Радиус ФМ.

0: кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай. Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: «Радиус FM. Заряжающие треки». «Радиус FM. Модная музыка».

0: Plus FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ты слушаешь
0: топ-чарт.
1: Топ-чарт.
0: Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: Напряжение в студии достигает максимума. Мы открываем тройку главных триумфаторов этой недели. Бронзовую медаль сегодня забрал космический дуэт Tame Impala и Jennie из Blackpink с ремиксом на трек «Дракула». Ребята потянулись на одну позицию вверх за неделю и запрыгнули прямо на пьедестал. «Дракула» вышел из тени и забрал свою бронзу.
0: Тройка лидеров этой недели.
1: Топ-чарт. Радиус FM.
0: Третье.
1: Третье место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего хит-парада забирает прошлонедельный лидер. Яркий союз Шакира и Burna Boy с треком «Die Die». Ребят потеряли одну строчку за неделю и уступили золотой трон. А кому? Бедра Шакира не врут, но сегодня на первой строчке случилась абсолютная сенсация. Перед тем, как объявить номер один, давай быстренько пробежимся по всей горячей десятке недели. Ее сегодня замыкали Биби Рекса и Дэвид Гетта. «Sad Girls».
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 BTS «Swim». Восьмая позиция сегодня достается Биби Рекса и Faithless «New Religion». Седьмая строчка у The Bauza «Magnetic». Филат Фекерес на шестой позиции чарта вместе с Денис First «Sweet Summer Nights». Пятое место Алекс Уоррен «Forever Dream». В четверку лучших зашел Тедди Свимс «Mr. Know It All». Бронзовую медаль и третье место сегодня забирают Тейм, Импала и Дженни «Дракула». Под номером 2 Шакира и Burna Boy «Die Die». И встречай победителя. На первую строчку топ-чарта Радиус FM с боем прорывается трио Хьюгел, Эмайл Энджел и Ультра Нейт с новым гимном «I'm moving to the sun». Парни прибавили одну позицию за неделю и забирают свое золото. Название переводится как «Я движусь к солнцу», и они действительно оказались на самом солнце-пёке нашего хит-парада. Огромное спасибо всем, кто голосовал на radiusfm.by. Новый этап голосовалки уже открывается. Заходи и строй чарт следующей недели. Отличных тебе выходных. У микрофона был Кирилл Громов. Пока-пока.
0: Первое.
1: Первое место.

Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя...

0: Уолл Белый дом рассчитывает на отмену европейских транзитных барьеров. Научись людей правильно действовать в случае чрезвычайной ситуации и не поддаваться панике. 24 сентября в Беларуси пройдет единый день безопасности. В этот день каждый руководитель должен организовать обучение работников реагированию на ЧП в местах массового пребывания. Кроме того, по всей стране будут работать тематические площадки. В Сеуте мигранты бросились в рассыпную, когда полиция пыталась вывести их во временное жилье из нелегальных лагерей на пляжах. Пока полицейские пытались упорядочить движение толпы, начались стычки, давка и паника. Стражи порядка пустили в ход дубинки и стреляли резиновыми пулями в воздух. Стоматологи из Китая впервые исправили прикус гигантской панды. Самец по кличке Бэйся получил травму челюсти вскоре после того, как родился. Специалисты опасались, что животному будет трудно жевать бамбук, и это станет серьезной угрозой его жизни. Китайские специалисты успешно исправили асимметрию нижней челюсти у большой панды методом, который применяют при лечении людей. И в завершении. Ищешь песню, которая только что звучала? Ответ на сайте radiusfm.by. Открывай раздел «Что играло» и находи имена исполнителей и названия топовых треков. Это были все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Ночью местами по северо-западной половине, днем на большей части страны ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, днем местами сильный порывистый. В Минске ночью плюс 9-11, днем 19-21 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 19-21 выше нуля. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 19-21 градус тепла. В Могилеве ночью плюс 8-10, днем 20-22 со знаком плюс. В Гомеле ночью 9-11 выше нуля, днем плюс 22-24. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти! АВ-бай! Где машины, там и запчасти!
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь
1: И раньше всех.
0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
2: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Ночью местами по северо-западной половине, а днем на большей части страны ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 9-11, днем 19-21 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 19-21 градус тепла. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 19-21 выше нуля. В Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 9-11 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
3: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест» не пропусти.
5: Организатор – Государственное природоохранное учреждение «Национальный». Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
6: Горячее предложение. Три цены. По 22 сентября. Кружка коллекции «Изумруд». 420 миллилитров. 5,90. Тарелка коллекции «Изумруд». 20 сантиметров. 7,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
7: Трицены.
0: Реклама.
8: 90-е. Дефицит простейших лекарств, а за сложными операциями нужно ехать за рубеж. Первое Всебелорусское народное собрание ставит цель спасти медицину. Сегодня Беларусь в мировом топе по трансплантологии. Передовые РНПЦ, сложнейшие операции в регионах и тысячи спасенных жизней каждый день.
9: Главная ценность – человек. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
1: Светофор! Реклама.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче! Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
4: «Радиус FM. Заряжающие треки». «Радиус FM. Модная музыка». «Радиус FM. Горячие новинки». «Радиус FM. Музыка. Днем и ночью». «Радиус FM. Волна топовой музыки».

0: Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Минская область с размахом встречает праздник народного творчества и щедрого урожая дожинки. Фестиваль-ярмарку тружеников села принимает Дзержинск. Для гостей праздника представлена программа на любой вкус, выставки достижений, спортивные состязания, город мастеров, дегустации и музыкальная программа. Туризм, образование и спорт. Беларусь и Китай наметили новые направления сотрудничества. В Минске прошла встреча председателя Федерации профсоюзов Беларуси с послом Китая. Особый акцент стороны сделали на сфере туризма. Мостом для развития взаимных поездок может стать профсоюзный туроператор. Пентагон обнародовал два видео с НЛО, зафиксированными на территории Ближнего Востока. Первое видео – пятиминутная запись, сделанная 2 года назад с помощью инфракрасного сенсора. На кадрах видна белая точка, которая быстро перемещается слева направо. Второе видео длится 1 минуту и было снято в 2025 году. На нем можно наблюдать сразу 6 схожих объектов, летевших строем и часто менявших направление. Житель американского штата Иллинойс стал обладателем джекпота лотереи, размер которого превысил $1 миллиард. Победитель, конечно же, пожелавший сохранить полную анонимность, предпочел получить выигрыш единовременной выплаты, отказавшись от растянутых на 29 лет ежегодных начислений. Вместо постепенного миллиарда он выбрал $450 миллионов, которые получит сразу. И в завершении. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку в офис или в дорогу. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
4: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Ночью местами по северо-западной половине, днем на большей части страны ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 9-11, днем 19-21 со знаком «плюс». В Витебске ночью плюс 10-12, днем 19-21 градус тепла. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 19-21 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 8-10, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 9-11, со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Бресте ночью 11-13, выше нуля, днем плюс 22-24. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Ночью местами по северо-западной половине, а днем на большей части страны ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 9-11, днем 19-21 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 19-21 градус тепла. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 19-21 выше нуля. В Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 9-11 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Тушканчик. Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. Ami.by. Где машины, там и запчасти. Запчасти.
0: Ami.by. Реклама. Разбираем отношения с любимыми друзьями.

0: Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking

0: очень скоро. Радиус FM на волне топовой музыки. В Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Дзержинск сегодня принимает дожинки Минской области. На фестиваль-ярмарку съехались не только хлеборобы, но и гости со всей страны. Город-спутник Минска значительно преобразовался к празднику. Символично, что в год белорусской женщины состоялось награждение хозяек хлебных нив центрального региона. Это две женщины-комбайнера – Марина Пенес и Татьяна Печурка. Подъем заболеваемости гриппом в Беларуси ожидают в конце января, начале февраля. Однако есть предположение, что это может произойти и раньше, потому что в этом году будут циркулировать новые штаммы вирусов гриппа. Они включены в состав вакцин, которыми будут прививаться жители Беларуси. Пройти вакцинацию в первую очередь следует детям, взрослым с хроническими заболеваниями, а также людям старше 65 лет. Национальный академический театр имени Янки Купалы планирует в новом сезоне выпустить сразу 8 премьерных спектаклей. По словам художественного руководителя Дмитрия Акимова, такие масштабные планы должны кардинально обновить репертуар. По его словам, театр не хочет потерять молодого зрителя, поэтому обращается и к подростковой аудитории. В декабре планируется премьера по роману Евгения Хвалея «Принцесса тусовки». Ученые при помощи телескопа обнаружили 27 новых тел в Солнечной системе. Все они прятались за Нептуном. Находки астрономы квалифицировали как планетиземали. Этим сложным научным словом называют объекты эпохи формирования Солнечной системы, которым не хватило массы, чтобы стать полноценными планетами. В итоге они застыли в таком состоянии. И в завершении. Мечта

0: Порывисты. В Минске ночью плюс 9-11, днем 19-21 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 19-21 градус тепла. В Гродно ночью 12-14 со знаком плюс, днем 19-21 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 8-10, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 9-11 градусов тепла, днем 22-24 выше нуля. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовые. Музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Ночью местами по северо-западной половине, а днем на большей части страны ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 9-11, днем 19-21 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 19-21 градус тепла. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 19-21 выше нуля. В Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 9-11 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 22-24. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Реклама. Сильные, нежные, неповторимые. Этот год звучит в вашу честь. Год белорусской женщины. На Радиус FM.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
1: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест». Не пропусти.
2: Организатор. Государственное природоохранное учреждение – Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
0: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти. Запчасти.
3: АВ-бай. Реклама. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. You know you did me wrong. Just one more cup of coffee before I go. А еще для тебя и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Закрывать YouTube в ответ на блокировки значит поддаваться на провокацию. Об этом заявил министр информации Беларуси Дмитрий Жук. Он отметил, что белорусские СМИ уже адаптировались к новым условиям и сохраняют аудиторию. Главное, по его мнению, принимать решения, исходя из интересов государства, а не под внешним давлением. Сегодня в Минске на одной из главных транспортных артерий начинается замена асфальта. Работы проведут на участке проспекта Независимости от Урущья до военного городка. Движение всех видов транспорта ограничат от улицы Стариновской до пешеходного перехода у спортивно-стрелкового комплекса. С 7 вечера до полудня завтрашнего дня проезд по этому отрезку полностью закроют. В Чили проснулся вулкан Невадас де Чильян. Столб пепла поднялся на высоту 380 метров над кратером. Сейсмическая активность началась в разгар горнолыжного сезона, однако эвакуировать туристов пока не стали. Власти объявили желтый уровень технической тревоги и зону безопасности радиусом 1 километр вокруг кратера. Минское «Динамо» занесло в свой актив первую победу в нынешнем сезоне КХЛ. В домашнем матче «Зубры» обыграли «Сибирь» 4-1. Во втором периоде «Динамовцы» забросили три безответные шайбы. Сначала отличились.

0: бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Ночью местами по северо-западной половине, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, днем в отдельных районах сильно порывистый. В Минске ночью плюс 9-11, днем 19-21 со знаком «плюс». В Витебске ночью плюс 10-12, днем 19-21 градус тепла. В Гродно ночью 12-14 со знаком «плюс», днем 19-21 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 8-10, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 9-11 градусов тепла, днем 22-24 выше нуля. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: вами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
1: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Ночью местами по северо-западной половине, а днем на большей части страны ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 9-11, днем 19-21 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 19-21 градус тепла. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 19-21 выше нуля. В Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 9-11 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама. Есть смаки, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці у бабулі. Просто, шчодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
2: Реклама.
3: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. С выпуском новостей Влад Кучко. Акция «День без автомобиля» пройдет 22 сентября и станет финалом недели мобильности в Минске. В этот день жители столицы, которые оставят свою машину дома, смогут воспользоваться бесплатным проездом. Необходимо только взять с собой права и техпаспорт для предъявления в общественном транспорте. Дональд Трамп заявил, что США и Дания достигли договоренности о безопасности в Гренландии. Со слов Трампа, «Я рад сообщить, что США заключили с Данией и Гренландией соглашение, согласно которому США получают постоянный контроль над безопасностью и другими потребностями Гренландии». Американский президент добавил, что это полностью удовлетворяет все многочисленные озабоченности США. А еще Соединенным Штатам, если верить Трампу, это не будет стоить ничего. В России проходят выборы депутатов Государственной Думы. Отдать свой голос можно как онлайн, так и на избирательном участке. Для граждан России, проживающих или находящихся по делам в Беларуси, откроются участки во всех областных центрах и в Бобруйске. Проголосовать можно будет 20 сентября с 8 утра до 8 вечера. В России назвали новые слова претенденты на звание слова года. В короткий список вошли слова «дофаминовый», «вайб-кодинг» и «гиперфикс». В прошлом году по итогам народного голосования словом года стала «тревожность», а победителями в других номинациях «окак», «ИИ» и «промпт».

0: 21 градус тепла. В Гродно ночью 12-14 со знаком плюс, днем 19-21 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 8-10, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 9-11 градусов тепла, днем 22-24 выше нуля. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Ночью местами по северо-западной половине, а днем на большей части страны ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 9-11, днем 19-21 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 19-21 градус тепла. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 19-21 выше нуля. В Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 9-11 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама. Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в дорогу.

0: получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5 222 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

проекта «Радиус FM». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. «Радиус FM».

0: Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Ночью местами по северо-западной половине, а днем на большей части страны ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 9-11, днем 19-21 со знаком «плюс». В Витебске ночью плюс 10-12, днем 19-21 градус тепла. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 19-21 выше нуля. В Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 9-11 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

0: Не так давно интернет по карточкам и кнопочные телефоны. На 4-м Всебелорусском народном собрании масштабную информатизацию делают национальной целью. Сегодня Беларусь – мощный IT-кластер. Умные города, мгновенный онлайн-банкинг и скоростной интернет в любой точке страны – это сегодняшний стандарт жизни.
1: Технологии будущего строятся сегодня. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Ночью местами по северо-западной половине, а днем на большей части страны ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 9-11, днем 19-21 со знаком «плюс». В Витебске ночью плюс 10-12, днем 19-21 градус тепла. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 19-21 выше нуля. В Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 9-11 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». Catch

Свежий трек на Радио СФМ.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Ночью местами по северо-западной половине, а днем на большей части страны ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 9-11, днем 19-21 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 19-21 градус тепла. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 19-21 выше нуля. В Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 9-11 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю...

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

Реклама. В ее взгляде космос. В ее словах поддержка. В ее шагах уверенность. Женщины делают нашу жизнь ярче, добрее и теплее. Год белорусской женщины. На Радиус FM.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Ночью местами по северо-западной половине, а днем на большей части страны ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 9-11, днем 19-21 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 19-21 градус тепла. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 19-21 выше нуля. В Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 9-11 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем. Нас зло

увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама.

Дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Hey, the dog.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радио СФМ по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТР? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТР именно ты главный герой. БТР. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Ночью местами по северо-западной половине, а днем на большей части страны ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 9-11, днем 19-21 со знаком «плюс». В Витебске ночью плюс 10-12, днем 19-21 градус тепла. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 19-21 выше нуля. В Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 9-11 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

пропустил эфир по телевизору, смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячий трек. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части страны ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. В Минске, Витебске и Гродно днем плюс 19-21, в Могилеве 20-22 выше нуля, в Гомеле и Бресте 22-24 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт сегодня в 16 часов. Будь на волне топовой музыки.

0: Как нейросети экономят часы?
1: Почему космос ближе, чем кажется?
2: И как защитить тех, кто нам дорог?
3: Ответ один. Шоу с толком на Радио ФМ.

Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части страны ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. В Минске, Витебске и Гродно днем плюс 19-21, в Могилеве 20-22 выше нуля, в Гомеле и Бресте 22-24 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: нулевые, устаревшие учебные классы и риск утечки мозгов. На всебелорусских народных собраниях ставят задачу сохранить доступность образования и поддержать таланты. Сегодня в Беларуси есть ультрасовременный национальный детский технопарк, IT-академии, президентские гранты и стопроцентная гарантия первого рабочего места для выпускников-бюджетников.
1: Время твоих возможностей. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части страны ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. В Минске, Витебске и Гродно днем плюс 19-21, в Могилеве 20-22 выше нуля, в Гомеле и Бресте 22-24 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM наше.
1: Сердце на куски.

Cruise FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. На

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части страны ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Минске, Витебске и Гродно днем плюс 19-21, в Могилеве 20-22 выше нуля, в Гомеле и Бресте 22-24 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.